Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле готовятся к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выиски» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей. До полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. В большом спортивном зале можно будет поиграть в футбол, волейбол или баскетбол. Отдельный зал для фиджитал-спорта. Это направление совмещает виртуальные игры с физической активностью. А еще здесь откроют зал для хореографии, тренажерный зал, оборудуют тренерские, душевые и комнаты для переодевания. Сборы одного ребенка в школу в Екатеринбурге в 2026 году обходятся родителям в среднем 18 300 рублей. За год расходы выросли на 8%. По этому показателю город оказался 4-м среди 16 российских городов-миллионников, участвовавших в исследовании «Суперджоп». Дороже подготовка школьника обходится только в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Культурная программа фестиваля молодежи выйдет на улицы и парки Екатеринбурга. Исторический сквер и парк Маяковского станут точками притяжения для всех жителей столицы Урала. Гостей ждут арт-объекты «Муралы», световые шоу и выступления диджеев. С 11 по 17 сентября в рамках международного фестиваля в Екатеринбурге пройдет культурная программа «Вне периметра». Так, в историческом сквере установят арт-объект «Урал», композицию из 4 скульптур «Успех», «Работа», «Авангард» и «Любовь», которые вместе складываются в название региона. В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения ордена Вячеслава Платонова. Почетные награды в номинации «За личный вклад в развитие международного спорта» удостоен заслуженный тренер СССР и России, герой труда, почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Свердловской области, президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости

0: Радио. Погода.
1: Так, что нам погода сегодня? Какая погода нам сегодня светит? По данным сервиса Яндекс.Погода, северо-западный ветер усиливается к середину дня. Утром, днем ожидаются дожди, вечером, ночью без осадков. Температура утром 14 градусов, да и, собственно, днем тоже 14 градусов. А вот вечером и ночью температура будет опускаться.

0: Ай, ай-яй-яй.
1: А ну что ты?
0: Привет.
1: Ну привет.
0: Привет-привет, Алина.
1: Александр.
0: Доброе утро.
1: Все на месте. Доброе утро, это утреннее шоу на Эко-радио.
0: Это утреннее шоу на Эко-радио. Как ты сегодня проснулась?
1: Да нормально.
0: По будильнику?
1: Да.
0: А я вот почему-то проснулся от твоей сирен. Ты не слышала?
1: А, ну да.
0: Я прям выхожу из дома, ну как я уже был, это сирены. Что такое? Прямо тревожно.
1: Ну да. Ну, в общем, что у нас? У нас четверг. Четверг — это маленькая пятница. Пора планы составлять на выходные, если вы еще этого не сделали. Ну и что у нас? Август говорит потихоньку «до свидания».
0: Да, потихонечку уходит, хлопнул, ну, хочет, походу, хлопнуть дверью на прощание.
1: Ты думаешь, с ноги тогда? Все.
0: Да, так это же...
1: Хватит.
0: Даже

0: Все так закапало, затрещало, засвистело. Ладно.
1: Ну что, у нас впереди только самая лучшая музыка, обсуждение и вообще мы,
0: и вы. И вообще, и сегодня, раз ты говоришь, что маленькая пятница, да, а что в уикенд можно сделать? Отдохнуть, расслабиться, кино посмотреть.
1: Кино посмотреть. А все не просто так, потому что сегодня день
0: российского
1: кино.
0: Нет. Правда, российского кино?
1: Да, да, так и есть.
0: Где-то я видел это. Да, 27 августа, да, день российского кино отмечается ежегодно. Ну вот, не одним, как говорится, этим Человеком-пауком мы едины.
1: Да, вот именно что, и одиссеями вашими.
0: Да.
1: Сегодня будем говорить именно про наше
0: любимое
1: российское кино. Поэтому, друзья, оставайтесь на Экорадио, впереди много всего интересного.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Экорадио. Твой день начинается здесь.

0: Да, танцпол везде и кино. Кино главнейшее из искусств для нас является кино. Как сказал когда-то, по-моему, Владимир Ильич Ленин, да? Могу ошибаться, поправьте в комментариях в нашей группе во ВКонтакте. Там у нас есть соответствующий пост про российское кино, которое нужно обязательно посмотреть.
1: Да, да, какой российский фильм должен увидеть каждый, хотя бы раз. Вот голосуй, пиши свои комментарии в нашей группе во ВКонтакте, к радио, там будет опрос, самый первый, ага. Там все просто.
0: Есть там один чувачок, который там уже что-то комментарий оставил, какой
1: интересно,
0: фильм нужно посмотреть.
1: Это? Да. Кто это, интересно?
0: Современный фильм нужно посмотреть.
1: Какой-то Александр.
0: Какой-то, а что за че такое, а?
1: Кто это?
0: И все про скрепы там. Зайдите, взгляните. Ладно, это так, затравочка. Ну, а вообще, с 1896 года начинается история кинематографа в России, так вообще, все это, конечно, с показа фильмов «Братьев Люмьер». Потом была, как был выпущен фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова. Ромашкова? Я думаю, Ромашкова все-таки. И понеслось. Советский период был отмечен шедеврами Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», Андрея Тарковского, Леонида Гайдая, конечно же. Мне кажется, это вообще самые любимые фильмы гайдайские фильмы режиссера. Ну а где-то в 90-х и 2000-х мы перешли к коммерческому кинематографу, который ознаменовал, знаковый фильм — это «Брат» Алексея Балабанова, «Бумер» Петра Буслова. Ну, а сейчас мы в периоде сказочном.
1: Не знаю, мне кажется, каждый должен посмотреть «Любовь и голуби».
0: Отлично.
1: Вот для меня это вообще обожаю.
0: Ах,
1: я когда...
0: Людка!
1: Ах, Людка! Крашеная! Нет, я вообще его обожаю. Каждый раз, когда натыкаюсь случайно, когда он идет по телевидению, по телевизору, просто меня не оторвать. Я вообще обожаю. Могу пересматривать вечно просто. И цитировать вечно. И смеяться над этими шутками, которые уже, знают, но я не знаю.
0: Да, да.
1: Каждый человек.
0: Да. И как-то тепло становится.
1: Ну, очень. Обожаю.
0: Отличный день. Отличный день. Так что выбирайте свое. Пишите.
1: Да, пишите, какой фильм, по вашему мнению, должен посмотреть каждый хотя бы раз. Ждем ваших комментариев.
2: Включайся. Утро.

0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Значит, я считаю, что у меня должна быть отдельная рубрика. Знаешь, какая?
1: Поясните.
0: Пояснительная бригада, да. Про работу. Вот я опять нашла...
1: Отличная рубрика.
0: Вакансию.
1: Одобряем.
0: Вчера вот мы про Ваню Дмитриенко говорили, что там помощник нужен.
1: Помощник
0: буквально все, которое
1: звучит
0: делает.
1: Звучит так страшно.
0: Ну вот
1: сегодня.
0: Сегодня, если вас не устраивает Ваня Дмитриенко, у меня есть для вас другая вакансия.
1: А? Кинорежиссер, кинооператор, нет, киносценарист.
0: Это не связано с кино. Значит, что для вас вам нужно сделать? Вам нужно уехать в Лондон.
1: Уже легче.
0: Это можно как подработку, например. Совместить приятное с полезным.
1: То есть как подработку слетать в Лондон?
0: Да.
1: Совместить приятное с полезным?
0: Ну не бубни. Не, пожалуйста, дай договорить.
2: Я уже в Лондон.
0: Вот именно что, да.

0: Да, значит, что нужно делать? Кого ищут? Лондонскую няню для котов. Почему я вам это говорю? Потому что такая няня может получать 130 тысяч рублей. Что вам нужно делать? Просто присмотр за питомцами на время отпуска их хозяев.
1: Ну, это так, за питомцем, пока хозяев нет. Это все понятно. Ну, а что еще должна быть няня делать?
0: Пушистые гости должны быть сыты, они должны хорошо спать, они должны быть довольны, пока их владельцы отдыхают.
1: А как они определяют, довольны они или нет?
0: Ты должен отправлять ежедневный отчет.
1: Как у него усы стоят, вверх или вниз? Вот так вот, да, мы вчера выяснили, что...
0: Да, и там просто девушка на видео рассказывает, что довольны результатом клиента, если вы хорошо поработаете с питомцами, с их, если питомцы довольны, если питомцы скажут, ой, как мне было хорошо, да.
1: Барсик скажет, да, спасибо.
0: Барсик 100%. Сами рекомендуют услуги этой девушки друзьям, обеспечивая постоянный спрос. То есть она, как бы, это работа сезонная. То есть есть спрос, она... Самолет, чемодан, вокзал.
1: Лондон. Супер. Меня смущает только одно. Зарплата 103. А ей рублями будут в Лондоне платить?
0: Ну, я перевела. Я перевела специально для тебя.
1: Ну, это же мало. Для Лондона это мало.
0: Ну, для Лондона... Нет, подожди, нет.
1: Может, ее там кормить еще будет? Надеюсь, не кошачьим кормом.
0: Хорошо, смотри. 130 тысяч рублей. Вот на какой работе ты бы заработал такие деньги?
1: Нет, абсолютно
0: не
1: работая, да?
0: Не работая, да. Сидя с котом.
1: Не, ну это...
0: Это подработка, это не работа.
1: Это здесь у нас классно, да. Я бы так поработал. С котом сидя. Даже. Но здесь, в России, в матушке, а не там, в туманном Альбионе.
0: Можно агентство сделать. Агентство нянь за животными. Здорово.
1: Нужно точно рубрику заводить. С утренним шоу на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
5: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
6: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Ох, ой, ой, какие горячие-то, а? Эти пнеу. Если бы эту жажу бы к нам бы сейчас, да немножечко бы этот холод-то утренний, потеплее было. Вот что за человек, да, я?
1: Да
0: вот
1: я вообще,
0: зимой мне нужно тепло, это когда мне холодно,
1: я
0: хочется
1: потеплее. Я не знаю, ты вообще на все бубнишь, вот просто на все. Ну как вот вообще возможно?
0: Осень золотая приходит, опять нам солнышко подавало.
1: Ты знаешь, ты как будто первый раз живешь. Ну вот что у нас в конце августа и в сентябре такая погода может быть.
0: Да, каждый день как новая жизнь. Утром просыпаешься и такой: о, я проснулся, как на Лунтик.
1: На Лунтик, да-да-да.
0: Я проснулся. Ой, мы сейчас этих обсуждали Лунтиков, или кого, боже мой, кого мы это обсуждали?
1: Мы обсуждали фильмы, да.
0: Какие мы, оказывается, смотрели? Алина, 2025, да, ты открылась?
1: Я сначала, нет, я подумала, а какой фильм из российского кинематографа современный я посмотрела? Мне стало интересно, потому что я не помню.
0: Чистая статистика.
1: Да, чистая статистика. Открыла фильмы, которые шли в кинотеатре в 2026 году. И поняла печальную статистику, что я ни одного фильма-то не смотрела. Ну вот коллега вот у меня более опытный.
0: Я в 300%.
1: Ну как бы во всем.
0: На 300% опытнее оказался. На целых 300%, да. Я аж в три раза больше фильмов смотрел, чем ты.
1: Ты крутой! Вот открыли 25-й, вот в 25-м было получше. Там и Пушкин был, история Пушкина, потом «Батя 2» был. И вот такие фильмы я смотрела. 2025 год как-то вот получше в моей статистике.
0: Да.
1: Что ты нос чешешь? Какой? Левую, правую? Левую, правую?
0: Слушай, левая.
1: Левая, так хорошо.
0: В кино пойду. Левая разряда чешется, на российское кино пойдешь. Правая на иностранщину. Кстати, что у нас показывают в кинотеатрах?
1: Так давай.
0: Давайте-ка взглянем. Давайте взглянем на соотношение. Так, паучок. Потом опять ремейк. Как правильно сказать? Ремейк. Мана. Да, там это Дуэйн Джонсон. Ну, тоже все нарисованное. Вот это. Диснеевская. Лунтик, оборотная сторона Земли. Ну и там различные эти приключения. Алмаз, мятеж. Ой, Стейтам наш любимый.
1: Ой.
0: Цитатник. Ой, что, какие он, интересно, там цитаты произнесет. Вот ради цитат можно сходить в кино посмотреть.
1: Ну да.
0: Естественно, все там этот Одиссей пытается домой вернуться. Как же, так же, как и тот, который от бабушки ушел и от дедушки ушел.
1: Ну, Колобок.
0: Без ног, без рук, да?
1: Да.
0: Колобок наш. Колобок. Потом там что-то про Джейка Ричарда, по-моему, Мотор Сити. Ну, в общем, крутой накачанный мужик с какой-то... Ну, с чего-то стреляет. И немножечко попугаться можно.
1: Очень странное название.
0: Что-то ужасы какие-то.
1: Ну да.
0: Но самое, что мне понравилось, тут в ограниченный прокат выходит Терминатор в выходные дни.
1: Да.
0: Терминатор 2, да, можно посмотреть в

0: Воскресенье. Воскресенье можно будет в нашем городе посмотреть. Вот это да.
1: Вот это да. Ну, в общем, кино есть на любой вкус и цвет. Выбирай, ну, планируй свои выходные. Нет, ну если... Ну а как?
0: Ну а как, да. Ну что вот, русских прямо, наших отечественных много фильмов. «Алмаз».
1: Хорошо.
0: И «Колобок».
1: И отлично. Выбирайте.
0: Сказать больше ничего.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8 34 35 41 66 60.

0: 96.6. Радио «Ульха». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Ура!
4: За финалем лето с жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный неофер». Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот.

0: 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп еще. И он говорит, что 27 августа шаги должны быть обдуманными, а не импульсивными. Коротко.
2: Коротко и ясно, но более подробно сейчас расскажем. Овнам сегодня может понадобиться немного снизить темп. Желание сделать все быстро и сразу будет сильным, но некоторые вопросы требуют не скорости, а точности.
1: Так, а вот у тельцов в четверг появится желание навести порядок не только вокруг себя, но и в планах. Может прийти понимание, какие задачи действительно важны, а какие давно существуют по привычке.
2: Близнецам сегодня стоит внимательнее относиться к информации. Возможно, одна новость или сообщение сначала покажется важнее, чем есть на самом деле. Но вы не делайте выводов на основании неполной картины.
1: Раки. Сегодня вам лучше задавать прямые вопросы. Открытый разговор поможет избежать ненужных переживаний.
2: Или вам сегодня может представиться возможность проявить лидерские качества, но ситуация потребует не громкости, а умения слушать.
1: У дев сегодня возможна ситуация, которая

0: Так.
1: Что?
0: Когда, вот, у дев сегодня возможна ситуация, когда придется исправлять чужую ошибку. Не превращайте это в личную обиду. Лучше спокойно решите проблему и сделайте выводы на будущее.
1: Ох, весы. Весам четверг может принести ситуацию выбора. Возможно, придется определить приоритет между двумя важными направлениями. Не пытайтесь сохранить все варианты сразу. Иногда отказ от одного пути открывает возможность глубже развиваться в другом.
0: Скорпионы, сегодня в работе вам... За что ж такое-то, а? Скорпион.
1: У тебя все нормально.
0: Все хорошо.
1: Ты видишь.
0: Вижу. Только
1: слышишь.
0: Немножко раздвигается у меня. Все. Ладно. Скорпионы, в работе сегодняшний день подходит для сложных задач, где требуется концентрация и самостоятельность. Это про меня похоже сегодня.
1: Да, вот именно что.
0: После обеда, скорпионы, возможно, тема, связанная с финансами или общими обязательствами. Внимательно изучайте детали. Темки.
1: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Возможно, привычный порядок начнет казаться слишком ограничивающим и появится желание попробовать что-то новое. Не обязательно сразу менять все вокруг. Начните с небольшого эксперимента. Новый маршрут, занятие или подход к работе.
0: Эх ты. А вот, кстати, если о работе, то для козерогов звезды говорят. Козероги, в работе сегодня стоит обратить внимание на отношения с коллегами.
1: Вот, хорошая
0: коммуникация сегодня кажется не менее важной, чем профессиональные навыки.
1: Вот так. Водолеям сегодня может прийти неожиданная идея. Она может показаться слишком необычной, но именно в ней окажется потенциал для решения старой проблемы.
0: Так, ну и на хвостике рыбы. Сейчас, секундочку, музычка немножко поменяется. Вот, быстро. Рыбам сегодня стоит уделить внимание своему внутреннему состоянию. Возможно, последние дни вы слишком много думали о чужих задачах и почти не замечали собственных потребностей. Алина, а сколько времени на Среднем Урале?
1: Так 8 утра уже.
0: Да-да-да.
2: Новости. В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт улицы Верхняя Черепанова. Она пострадала от потока большегрузов, которые ездили по ней во время закрытия моста на Серовском тракте. На восстановление дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было выделено более 80 миллионов рублей. Работать подрядчик «Тагилдорстрой» начал этой весной. Сейчас на улице круглосуточно трудятся две бригады рабочих и техника. Завершить все работы «Тагилдорстрой» планируют в сентябре. Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле отметил свой первый пятилетний юбилей. За это время культурное пространство стало площадкой для творческих проектов, образовательных инициатив и развития местного предпринимательства, пишет агентство новостей «Между строк». «Самородок» появился в 2021 году при поддержке Евраза. Сегодня здесь работают мастерские резидентов, занимающиеся различными направлениями – от живописи и дизайна до создания цифровых продуктов. В Верхней Пышме начали комплектацию вагонов первого поезда для высокоскоростной магистрали. 9 из 14 готовых кузовов уже переданы на монтаж. Там выполняют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, окна, двери и токоприемники. Боковые окна вклеивают в алюминиевый кузов по специальной технологии. Клеевое соединение снижает шум и гасит вибрации. Ранее это решение использовали на «Ласточках» и «Финистах». Наружные двери нового поезда оснащены усиленным уплотнителем, который обеспечит герметичность на скоростях до 400 км в час и при проходе тоннелей. Искусственный интеллект в школах должен использоваться как помощник педагога, а не как его замена. Такое мнение высказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина в интервью областной газете. По ее словам, нейросети могут брать на себя технические задачи, в частности, технологии, способные расшифровывать аудиозаписи, анализировать активность школьников и выполнять другие вспомогательные функции. За счет этого у педагогов появляется больше времени для непосредственного общения с учениками и наставничества. Работы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня северо-западный ветер будет усиливаться к середине дня. Утром и днем возможны осадки. Вечером и ночью они не ожидаются. Температура утром 14 градусов, днем 14, а вот вечером и ночью уже 12 и даже около 6 выше 0. Ну и для метеозависимых людей будьте аккуратны. Слабая магнитная буря сегодня ожидается.

0: Главное, побольше этих эмоций в финале песни добавить, и будет сразу вот так. Стильно, молодежно, аутентично.
1: Вау, нишево.
0: Нишево.
1: 27 августа, четверг, утреннее шоу на Эко-радио. Алина Геринг, Александр Данилов. Ну что, какие праздники? Их очень много праздников. Я прям сразу же начну. День российского кино, естественно, отмечаем. И, конечно, выясняем, у нас в ВКонтакте в группе «Эко-радио» запущен опрос, какой российский фильм должен увидеть каждый хотя бы один раз.
0: Да.
1: Заходи, голосуй, пиши комментарий, какой фильм, по твоему мнению, все должны смотреть и увидеть.
0: И вообще, какой для тебя самый близкий?
1: Да, да. Значит, что еще? День первого поцелуя. Ты помнишь свой?
0: Конечно, мне кажется, когда любой
1: мамонты ходили вокруг, когда ты...
0: Трава была зеленее. Да? Трава была зеленее. И, по-моему, телефон...
1: Или же динозавры были уже.
0: Телефонов все тогда не было. Ну, в смысле... Мобильных не было телефонов. Не настолько ты что-то... Мобильных еще телефонов не было тогда.
1: Понятно.
0: И пейджеров, по-моему.
1: Ну, ты помнишь?

0: Первый
1: конечно, в да? подробностях. Как о, вообще?
0: Серьезно?
1: Я помню, какого цвета была луна. Сколько
0: да
1: звезд было на ней. Ну, я помню, что была луна.
0: Вау, как романтично.
1: Я помню тот вечер, ну, переходящий в ночь и ощущение.
0: Ну, все без подробностей, ладно. Да все.
1: Воздух пах, я помню.
0: Да все. Всемирный день озер.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Ну, что-нибудь скажи.
1: Самое лучшее озеро, это, конечно же, Байкал.
0: Так,
1: да, и
0: что
1: наш,
0: ты еще знаешь про озера?
1: Ну, то, что его можно лизать. Фу, некоторые это делают, и это ужасно.
0: Праздник пролетающих облаков. Что можешь, коллега, сказать про облака?
1: Над каждым озером есть свое облако.
0: Международный день бокса.
1: Ну, что, учитесь защищать себя. Были у меня, и рассказать истории про бокс, как я занимался боксом.
0: Ты занимался боксом?
1: Я занимался боксом, я занимался боксом. И все мои занятия боксом заканчивались...
0: Чем?
1: Фингалом под глазом.
0: Ой, да
1: я
0: ну.
1: тебе серьезно говорю, я пошел первый раз, мне бэм, я...
0: Да, ну там сразу так не делают,
1: ну,
0: ты
1: так
0: врешь
1: ну,
0: опять
1: так
0: мне.
1: Ну я просто был в спарринге с человеком, который тоже не очень профессионал был, но просто у него были длиннее руки, я не смог дотянуться. Ну я пытался, я прямо, ну у человека были длинные руки. И это было два раза, получается. Ну, то есть, как бы я не понял урок, я пошел снова. Я пошел снова и получил снова. Ну, в общем...
0: Ясно.
1: Ну, я умею там...
0: Я поняла.
1: Ну, не хотел бы повторять.
0: Да я поняла. Всемирный день игры камень, ножницы, бумага.
1: Вот это мы...
0: Что?
1: Умеем. И колодец во дворе, да?
0: Да.
1: УЕФА. Никогда не понимал вот эту присказку, то есть в каких случаях надо УЕФА говорить, когда колодец во дворе. Почему УЕФА?
0: Я вообще про колодец во дворе вообще первый раз слышу. А, ладно, значит, Международный день лотереи. Прекрасная возможность сегодня поучаствовать.
1: Обогатиться, да, что называется. Давай.
0: Я вот, кстати, это и сделаю, наверное, сегодня.
1: Ну давай.
0: День мемов.
1: С удовольствием.
0: Мемов. Какой твой любимый мем?
1: Ну, на этом наши полномочия. Это страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое.
0: А из свеженького что-нибудь.
1: Что-то в голову не приходит, ничего. Ну, ты меня подловила.
0: Да ну что ж такое-то? Надо
1: мемы,
0: думать, быстро думать.
1: Еще.
0: Понятно. Вот так вот.
1: Ну, а что вы хотите? Сделайте мне кофе, пожалуйста. Кофе, чизкейк, круассан.
0: Что? Я тебе что, секретарша?
1: Ну.
0: Помощница. Сделайте мне кофе. Вот это да.
1: Скажу я за эфиром. Что?
2: Доброе
0: Ничто.
2: Утро.
1: Ну что?
2: Ты же... Все. Радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта» всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» «Осмота Тагил». Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
4: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В «Акаме Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама от главной оферты указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ла-ла-ла-ла. Да-да-да-да. Да-да-да. Мари Краймбрери, давайте не ждать. Давайте-ка мы не будем ждать, пока включится наша музыка. Включи мою музыку. Это, кстати, тоже какой-то мем из моего дальнего этого. Мы про мемы говорили. Алиночка это говорит, а какие ты мемы-то знаешь? Какие ты помнишь мемы? А я не просто так возьми, да открой смартфон свой. Ну, и взял и нашел топ-20 мемов Рунета,
1: так.
0: Которые за второй квартал 26 года. 20 самых популярных мемов. Мы вам сейчас все расскажем. Вообще, что-то вы знаете наверняка. Я тоже, я оказалось, некоторые знал. Я знаю некоторые. Я
1: тебе не... Ты молодец!
0: Короче, лидер рейтинга — это слово «воздухан».
1: Воздуха.
0: Напоминается какое-то безумное 367 тысяч раз. Это мем про человека, много говорящего, но ничего не делающего. Слово используется как универсальное обозначение пустой активности. Ну что, ты знаешь таких людей?
1: Воздуханов?
0: Два главных тут сидят, да?
1: Да-да-да.
0: Рассказывают вам про воздуханов.
1: Вот именно что. Так, ладно, на второй позиции Черемша.
0: Да, мем черемша.
1: Мем черемша. Это изображение несуществующего животного, гибрида льва и зайца, который превратился в символ абсурда и постмодерна.
0: Ну, вот так. И Ишка создала, да, и окей.
1: Я не знаю.
0: Лев и кролик в одном лице – это черемша. Имейте в виду, это абсурд. Так, дальше. Мем Бурмалда. Или Бурмалда.
1: Я не знаю. Я не знаю, что это такое.
0: Стримеров надо спросить, потому что у стримеров это стало эвфемизмом, чтобы обойти рекламные блокировки, спам-рассылки и способ разблокировать сообщения. В общем, на школьном... Короче, непонятно, что это какая-то ерунда.
1: Так, ладно. Четвертым по популярности стал мем «Котость».
0: Котость.
1: Пришедший из муринского языка, искусственного детского сленга, в котором к словам добавляется суффикс «ость».
0: Ну, так это все что угодно, можно сказать. Кофесть.
1: Ну да, понятно.
0: Чаесть.
1: Ага.
0: Подушкость.
1: Микрофонность.
0: Диванность.
1: Понятно.
0: Ну, в общем, каждый свой. Ну, детишек-то спросите у своих, кого сейчас везете в школу. Они наверняка знают, что за котость.
1: Какую школу? Еще нет школы.
0: Ну, куда они-то везут же? Ну, хотя сейчас слово «везти» куда-то, кого-то куда-то на машине, это то еще предприятие.
1: Пешком.
0: Если вы едете, пешком, то уже хорошо.
1: Пешком, да.
0: Так, дальше, пятая строка рейтинга, фраза «да ты шуешь». Где-то мы сейчас не выругались, не надо говорить, это не мы не ругаемся. Она появилась из-за ошибки нейросети, которая некорректно перевела слово «шутишь». Вот так что если «да ты шутишь», «да ты шуешь». Вот так вот принято сейчас говоришь. Даже шуешь.
1: Понятно.
0: И это не ругается, напоминаю.
1: Шестое место в списке досталось мем «пухосос». Да, кстати, я видела, я даже поверила. Вот эти ваши искусственные интеллекты, эти видео, которые сделаны с помощью него, значит, это машины синие, которые всасывают тополиный пух, завирусился на фоне настоящего сезонного пуха в Москве. И я действительно поверила, думаю, вау!
0: Вау, придумали,
1: пухосос,
0: да? Как
1: есть.
0: Классно,
1: круто.
0: Придумали, молодцы.
1: А потом мне сказали, Алин, ну, нет такого.
0: Так, пухосос. Дальше, седьмой рейтинг стал мемный сюжет «Боня-оппозиционер». Это после обращения Виктории Бонни президенту из Монако. Она еще и президенту из Монако что-то говорила?
1: Ну, видимо, да.
0: Ой, ну, это Боня. Боня.
1: Про восьмое место говорить не буду. Я сразу перейду на девятое. Гора Эверест на фоне меня.
0: Я не знаю.
1: Я знаю. Я знаю, да. Гора Эверест на фоне меня.
0: Это на что-то на вашем красивом. Вообще, там инстасамка в чем-то в этом. Это завирусило.
1: Ну, наверное.
0: А вот это вот я знаю, вот это я знаю. «Седьмая ночь» в исполнении Канье.
1: Какая седьмая?
0: О, седая. Ты что, знаешь, да?
1: Седая ночь. Ты не делай вид, что ты все знаешь.
0: Седая ночь. Ну, это мы все знаем, да, у нас в группе ВКонтакте есть, конечно, тоже видосы. Это, значит, турагент из Ижевска сделал

0: И как будто Kanye West поет «Седая ночь».
1: Я тоже поверила.
0: Я тоже, честно говоря,
1: да
0: поверила.
1: Да что ж такое?
0: Песня, кавер на песню Юрия Шатунова.
1: Далее следует «Плаксик». Видео про морскую свинку с большими глазами. Ну подожди, можно я говорю?
0: Да,
1: спасибо. Морскую свинку с большими глазами сыграл на эмоциональном контрасте. Внешнее животное выглядело так, будто его судьба уже вызывает драму.
0: Знаешь, мне кажется, с пластиком надо новый фильм
1: Плаксик.
0: Плаксик. Раз у нас есть колобок, вот пусть у нас будет Плаксик современный.
1: Ну, я не знаю никаких мемов. Ну, я два из них знаю, остальное нет.
0: Мы сейчас еще почитаем.
1: Да, понятно.
0: Еще 10 осталось, да? Попозже. Через одну. Давай песню послушаем и дальше.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: что, солнечный, солнечный, звонкий, солнечный, а далее у нас...
1: Вот это номер.
0: Вот это номер. Все-таки мне вот в этом, в этой заставке все кажется, что кто-то толкает машину, как будто толкает. Как будто бы это становится, к сожалению, актуально.
2: Так, ну что, генератор случайных чисел у нас запускается.
0: Секунду.
2: Давай, запускай. И остановим его.
1: Вот это поворот.
2: Так, генератор случайных чисел выдал нам следующие комбинации. 341, 314, 433.
0: Нет.
2: Ой, извиняюсь.
0: 431.
2: 431, 413, 134 и 143. Если именно у тебя такой автомобильный номер, то бери телефон, скорее набирай 96-00-15.
0: Да, именно эти цифры нужно набрать в своем смартфоне, если твои цифры машины 341 в любой комбинации. Ну и хотелось бы узнать, если к нам человек позвонит, какой его любимый фильм сегодня. Потому что российский кинематограф отмечает свой праздничный день сегодня, день российского кино, 27 августа. Хотелось бы сказать, всех приглашаем в кино, но... Не знаю, куда пригласить.
2: Вот выясняем в нашей группе во ВКонтакте, какой российский фильм должен увидеть каждый хотя бы раз. Заходи скорее во ВКонтакте, ищи нашу группу Эко-радио и пиши комментарий, и голосуй в вопросе.
0: Я уже сказал, какой фильм какой? Российский нужно посмотреть каждому
2: какой
0: человеку.
2: Какой ты ничего не
0: посмотри, говорил? Загляни в комментарии. Ну, на самом деле, конечно же... По мне так с братом не сравнится никакой фильм.
2: Так, ну генератор случайных чисел, давай напомним, выдал комбинацию 341, 431, 314, 413, 134 и 143. Если именно у тебя такой автомобильный номер, то скорее набирай 96-00-15. Мы с тобой пообщаемся и подарим крутой подарок от Эко-радио.
0: Да, ну а мы буквально несколько минут назад обсуждали, читали топ-20 мемов.
2: Ну что-то потом, дальше
0: наши какие-то
2: наши полномочия все на этом.
0: Да, где-то на 10-м месте закончились. Что дальше идет, там вторая десятка, мы вообще, ну вот, ни слуха, ни духа.
2: Вообще.
0: Ни бум-бум.
2: Вообще не бум-бум.
0: Такие мы мемчики. Ну единственное, я вопрос Эллинга Холланда увидел, как бы мем. Быть Эллингом Холландом, что-то вот где-то как-то это похожее. Ну, в общем-то, на этом мои полномочия все. Так, у нас есть звонок, мы сейчас узнаем. Человек, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, как вас зовут?
3: Зовут Иван.
2: Иван, какой у вас автомобильный номер?
3: ВЕЛ

0: 314 получился. И...
1: Да, а 314, ну это идеально, идеально нам подходит. Иван, как у вас дела, как настроение?
2: Супер.
0: Ой, собираюсь на работу, весь в делах.
1: Весь, ну, и понимаешь, человек весь в делах собирается на работу,

0: ног, вез Леху Штыря в Дом инвалидов наш отечественный.
1: Да, Иван,
0: это,
1: кстати...
0: Это такая роуд-муви-комедия, ну, даже драмеди, наверное, драма-комедия, очень необычный проект. Я его пересматриваю время от времени, там классные актерские работы и Серебренников. Глубокое Иван... кино, по-своему, душевное.
1: Да, Иван, слушай, я вас честно поддерживаю, да, классный, классный фильм. Главное, как вы название запомнили? Единственный минус в этом фильме — это длинное название. В голове не
0: удержится. Все решается много раз, если пересматривать фильм, оно запоминается.
2: Иван, вы большой молодец. Мы вас поздравляем. Оставайтесь за эфиром. Конечно, расскажем, как забрать ваш подарок.
1: Да, после такого названия фильма тут уже даже никакие наши полномочия, уже все. Иван, спасибо вам.
0: Спасибо вам большое.
2: Да, да, хорошего вам
0: радио.
2: Настроения и прекрасного.
0: Всегда меня сопровождаете.
2: О, класс, класс, класс, класс. Нам это самое главное для нас. Так, ну что, дорогие автолюбители, напоминаю, каждый будний день в 8:30 мы дарим подарки за ваш автомобильный номер.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура!
2: За финалем лета с жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на Real 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах, малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
5: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможность

0: возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, гороскопище, что звезды говорят, мы вам всем поделимся.
2: Овнам сегодня может понадобиться немного снизить темп. Желание сделать все быстро и сразу будет сильным, но некоторые вопросы требуют не скорости, а точности.
1: У тельцов сегодня хороший день для финансовых решений. Можно пересмотреть расходы, составить план будущих покупок или разобраться с вопросами, которые долго откладывались.
2: Близнецам сегодня стоит внимательнее относиться к информации. Возможно, одна новость или сообщение сначала покажется важнее, чем есть на самом деле.
1: Раки, сегодня на работе не стоит брать на себя роль человека, который всегда сглаживает конфликты. Иногда другим людям необходимо самостоятельно разобраться в своих разногласиях.
2: Львам, сегодня может представиться возможность проявить лидерские качества, но ситуация потребует не громкости, а умения слушать.
1: Девы, сегодня возможна ситуация, когда придется исправлять чужую ошибку. Не превращайте это в личную обиду, лучше спокойно решите проблему и сделайте выводы на будущее.
2: А вот Весам, четверг может принести ситуацию выбора. Возможно, придется определить приоритет между двумя важными направлениями. Не пытайтесь сохранить все варианты одновременно.
1: Скорпионы, сегодняшний день подходит для сложных задач, где требуется концентрация и самостоятельность. А вот после обеда, возможно, тема, связанная с финансами или общими обязательствами.
2: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Возможно, привычный порядок начнет казаться слишком ограничивающим и появится желание попробовать что-то новое. Но вы, стрельцы, не обязательно.

0: обязательно сразу все меняйте. Начните с небольшого эксперимента. Новый маршрут, занятия или подход к работе.
1: Козероги, сегодня в работе стоит обратить внимание на отношения с коллегами. Хорошая коммуникация сегодня окажется не менее важной, чем профессиональные навыки.
0: Водолеям сегодня может прийти неожиданная идея. Она может показаться слишком необычной, но именно в ней окажется потенциал для решения старой проблемы.
1: Рыбы, сегодня на работе хорошо пойдут дела, связанные с творчеством и общением. Вы сможете почувствовать настроение людей и выбрать правильный подход. А вот после обеда возможен разговор, который поможет расставить точки над некоторыми вопросами.
0: Вперед!
2: Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

Эх уж эти попытки. Так, короткая информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт улицы Верхняя Черепанова. Она пострадала от потока большегрузов, которые ездили по ней во время закрытия моста на Серовском тракте. На восстановление дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было выделено более 80 миллионов рублей. Работать подрядчик «Тагилдорстрой» начал этой весной. Сейчас на улице круглосуточно трудятся две бригады рабочих и техника. Завершить все работы «Тагилдорстрой» планируют в сентябре. Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле отметил свой первый пятилетний юбилей. За это время культурное пространство стало площадкой для творческих проектов, образовательных инициатив и развития местного предпринимательства, пишет агентство новостей «Междустрок». «Самородок» появился в 2021 году при поддержке Евраза. Сегодня здесь работают мастерские резидентов, занимающиеся различными направлениями – от живописи и дизайна до создания цифровых продуктов. В Верхней Пышме начали комплектацию вагонов первого поезда для высокоскоростной магистрали. 9 из 14 готовых кузовов уже переданы на монтаж. Там выполняют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, окна, двери и токоприемники. Боковые окна вклеивают в алюминиевый кузов по специальной технологии. Клеевое соединение снижает шум и гасит вибрации. Ранее это решение использовали на «Ласточках» и «Финистах». Наружные двери нового поезда оснащены усиленным уплотнителем, который обеспечит герметичность на скоростях до 400 км в час и при проходе тоннелей. Искусственный интеллект в школах должен использоваться как помощник педагога, а не как его замена. Такое мнение высказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина в интервью областной газете. По ее словам, нейросети могут брать на себя технические задачи. В частности, технологии способны расшифровывать аудиозаписи, анализировать активность школьников и выполнять другие вспомогательные функции. За счет этого у педагогов появляется больше времени для непосредственного общения с учениками и наставничества. Работы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале облачно, днем возможен дождь, северо-западный будет, ветер будет усиливаться до 4 метров в секунду, температура утром 14 градусов, вечером ожидается около 12, а вот ночью будет плюс 6.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Да, уж, влюбленные эти не наблюдают ничего, ни времени, ни места, им лишь бы рассветы встречать, да.
1: А что ты опять бубнишь-то?
0: Рассказывать эти сказки про Луну.
1: Ну и что? Ну и надо иногда.
0: Ну, надо немножко. А может, не надо сразу, давайте сразу, дом, ипотека.
1: Да, ну, конечно.
0: Брачный договор.
1: Да, конечно, ага.
0: Кто, что, кому, где, ага. Как, насколько, ага. Сколько, да. Сколько времени ты можешь уделять мне? Сколько дней?
1: Как же эмоции? А как же воспоминания? А как же чувства? А как же вот это вот все? Трепет,
0: вот это, да?
1: Бабочки в животе. А тебе все одно, лишь бы ипотеки, да.
0: Одно другому не мешает.
1: Брачный договор.
0: Ну.
1: Брачный договор.
0: Да. Бабочки полетают, а потом они могут это выцветут. Гусеницы обратно превратятся.
1: Ой, все, ладно. Доброе утро. Это Алина Геринг и...
0: Бухтящий
1: Александр Данилов, да, это утреннее шоу на Икар-радио. Сегодня у нас четверг.

0: Вверх, да, замечательный день, маленькая пятница.
1: Да, 27 августа, и пришло время поздравлять именинников и рассказать, кто из знаменитых людей и личностей отмечал сегодня день рождения.
0: Да, девы празднуют свои день.
1: Свои
0: именины там. Да. Так, ну давай издалека начнем.
1: Ну давай.
0: Так. Из тех, кого знаю, Эрон Пол, американский актер, звезда сериала «Во все тяжкие».
1: Так.
0: Ну, так, просто из этих знаменитостей больше нет. Еще есть Том Форд.
1: О-о-о.
0: Ну, я его больше знаю просто по названию.
1: Духов, да.
0: Воды, да. Ну, Том Форд. Ну, знаменитый американский модельер, дизайнер, кинорежиссер. Ну, вообще, посмотрите. Серьезный дядька. Оказывается, я посмотрел информацию его. Серьезный. И это все меркнет по сравнению с тем, с величайшей советской актрисой театра и кино, народной артистки с СССР Фаиной Раневской.
1: О, ну, ее цитаты можно, я не знаю,
0: читать отдельно, читать как
1: цитировать,
0: книгу.
1: Читать, вспоминать. Вообще, я обожаю. Сам, знаешь, какая самая моя любимая?
0: Давай, давай, я вот уже открыл страничку, я уже готов.
1: Нет,
0: читать.
1: Нет, я даже могу просто так. Она у меня на подкорке сидит. Угу. Что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.
0: Да, отлично.
1: Вот это просто, ну это же база.
0: Это же база.
1: Да, да. Ну, потому что реально время летит очень быстро. И вот тратить время на это все, я всегда ругаю себя, когда у меня плохое настроение, оно у меня частенько. Угу. Думаю, о, нет, надо собраться, взять себя в руки. И вот эта вот фраза, она меня бьет прям вот, Алина,
0: прямо,
1: вспомни.
0: Да. Вспомни, вспомни. Цитаты Фаины Раневской.
1: Да.
0: Больше всего в жизни я люблю, я любила влюбляться, говорила она. А также она говорила, почему женщины так много времени и средств уделяют внешнему виду, а не развитию интеллекта?
1: Ну,
0: потому
1: да.
0: что слепых мужчин гораздо меньше, чем глупых. Да. Ты что, еще почитаем?
1: Ну, читай, я жду.
0: Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Полностью согласен. Здоровье – это когда у вас каждый день болит в другом месте. Ой, да, вот жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты жадных мужчин и плохое настроение.
1: Про жизнь она еще говорила. Бог мой, как прошмыгнула жизнь. Я даже никогда не слышала, как поют соловьи. Вот так вот. Вот и задумайтесь.
0: Вот и задумайтесь, да. Вот женишься, тогда поймешь, что такое счастье. Но будет поздно. Ну, каждое свое.
1: Ну, да. Вы видите, как мы цитаты подбираем, да?
0: Да, да, да, да. А, у меня все... Я тоже... Вот любимая моя цитата. Сняться
1: Давай.
0: В плохом фильме все равно, что плюнуть в вечность.
1: Интересно, ну да.
0: Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. Так, что она еще о фильмах говорила? О своих работах в кино. Деньги съедены, а позор остался. Вот это, мне кажется, надо повесить каждому актеру, который и самое главное, режиссерам, которые снимают наше отечественное кино. О своих работах в кино. Деньги съедены, а позор остался. Давайте помнить об этом.
1: Так, ну что, если у вас сегодня день рождения, то мы вас, конечно же, от всего сердца, от всего ради поздравляем, дорогие девы. Будьте счастливы.
0: Будьте счастливы, да, цитируйте Фаину Раневскую. Улыбайтесь. Хорошее настроение, оно всегда зависит от нас.
1: Слушаем музыку.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так. По городам-то у нас еще что происходит? По городам у нас частенько делают лотереи. Лотереи, всякие розыгрыши, да. И все на свете. И мы сегодня в радио Лутки поговорим именно о лотереях, потому что сегодня тоже отмечается день лотереи. Или как,
1: почему, да, как да, ну что это такое, да. Сейчас скажу.
0: А я пока расскажу...
1: Международный день лотереи.
0: Международный день лотереи, да. Ну, а я тебе скажу, что если тебе повезет, то какая-то из шуток окажется смешной. Хочу прочитать одну из
1: анекдоты этих. Про лотерею? О, нет.
0: Ладно, на этом остановимся.
1: Да нет, давай, я...
0: Но мне понравилось, слушай, вот говорят, знаешь, кто самые порядочные люди?
1: Кто?
0: Самые порядочные люди – это экстрасенсы, потому что они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть лотерею.
1: Окей.
0: Вот.
1: Ладно. Хорошо. Еще будет?
0: Нет, тут все нецензурное.
1: Ладно, тут россиянка выиграла в лотерее 24 миллиона рублей в очереди за кофе.
0: О!
1: Да, просто стояла за кофе, так и подумала.
0: Подожди, она хотя бы билет-то купила?
1: Купила. Значит, что там произошло? Девушка работает декоратором, с другом пошла за кофе в торговый центр и зашла в соседнюю точку вот, продаж вот этих, где билеты продаются. Ну и все. Пошло-поехало. Она с другом купила по билету и выиграла.
0: Ага. Ну, это как всегда фейк, наверное. Это все неправда.
1: Это да как это неправда? Ты... Я верю в
0: такое. А я знаешь, что я тебе скажу? Ты не верь. Ты возьми да проверь. Пойди сегодня тоже.
1: Я так и сделаю.
0: За кофе. Купи себе 3 лотерейных билета. И когда там розыгрыш? Выходные?
1: Выходные,
0: там,
1: да.
0: Ну и потом расскажешь, сколько денег ты потратила.
1: Я сегодня
0: пустую.
1: Же...
0: На следующей
1: куплю
0: неделе расскажешь,
1: билеты.
0: Сколько денег ты выкинула на ветер.
1: Ну.
0: Ну да. Потому что лотерея — это налог на незнание математики.
1: Ой, ну все.
0: Золотой цитатник.
1: Не бубнёшь. Ты сегодня чересчур какой-то это.
0: Агрессивно настроенный.
1: Ну, какой-то бубнёжный. Тяжело с тобой сегодня.
0: Ладно, тогда что у меня?
1: Да конечно, нет, мы музыку послушаем обязательно. Но у нас впереди радио Утка.
0: А ты уже придумала, какие?
1: Конечно, мне... будем говорить о чем? Будем говорить о лотерее. Да, я хочу, чтобы вы помогли этому. Александр.
0: Это я хочу, это не она хочет, честно говоря. Это я хочу, чтобы мне помогли, потому что она какие-то каверзные вещи мне придумает. Она у нее вот список лежит, блокнотик записан. Я не знаю, что она там придумала, но если я проиграю, мне придется что-то делать. Поэтому, счастливчики, люди, которые верите в лотереи, кто играет в лотереи, кто выигрывал в лотереи, помогите. Нужна ваша удача. Вот прямо нужна ваша удача. Буквально через две песни звоните нам по телефону.
1: 96-00-15.
2: Давай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Радио Утро.
1: Время поохотиться, друзья. Так, кому повезло в этой жизни, кто хоть когда-нибудь выигрывал лотерейный билет, помогите мне выиграть сегодня в Радио Утки 96-00-15, телефон прямого эфира. Если ты счастливчик, да, если ты же не счастливчик.
2: Да, говорят, просто человек.
1: А как говорят, это не везет в картах, повезет в любви.
2: Ну да.
1: Мне вот в картах не везет. Никогда в рулетку не выигрывал. И вообще в азартные игры никогда. И в лотерею в том числе.
2: Не я играл?
1: Ну, не знаю. Мне, может, кто-то дарил билетики. Ну, я ни разу не выигрывал. В картишке, да. Там было дело. В рулетку, да, было время. Но это никогда, никогда. Так что, не знаю, в любви должно вести, как, не знаю, как небесному помазаннику. Но что-то как-то тоже с переменным успехом. Так. 96-00-15, есть желание, присоединяйся, а мы пока начнем. Алина придумала каверзное движение. Нет, что там?
2: Нет, в общем, смотрите, если Александр у нас не побеждает и не отгадывает три факта, то тогда он делает мое каверзное задание, которое я уже придумала. Но у тебя есть шанс ему помочь, потому что его глаза становятся все круглее и круглее, потому что...
1: Ну, на самом деле, мы этот марафон идем с понедельника, потому что сегодня понедельник, вторник, среда, четверг, мы уже до четверга добрались.
2: Вот, нужен именно ты.

0: Помощник.
1: Пока я держусь хорошо.
0: Помощник моему коллеге. Ну,
1: я, если что, это. Давай, что? Начнем пока. Начнем,
0: да?
1: Потому что удача, она такая штука, которую не надо ждать, ее надо всегда ловить за хвост, фух, а то немножечко и улетит.
0: Ну да, хорошо. Первый факт.
1: Сегодня говорим о лотереях, напоминаю.
0: Да.
1: Подождите.
0: Давай.
1: Я оставил эту, как ее, охотничью собаку выпущу.
0: Давай.
1: Так, так, охотничья собака пошла.
0: Ну что, первый факт готов. Как тебе без команды?
1: Ну, волнительно.
0: Тяжело.
1: Волнительно, да. Ну, ничего, я это...
0: Ты ждешь, собрал. Все еще ждешь своего человека, однокомандника.
1: Что будет, то будет.
0: Ну, правда ли, что существует лотерея, в которой главным призом был настоящий остров?
1: Нет.
0: Нет?
1: Слишком много.
0: Думаешь, что
1: и
0: ты...
1: я думаю, что все эти лотереи, да, там потом надо отказ сделать туда-сюда, этому сюда. А тут как ты с островом? Кокосы будешь отдавать откатами? Откат. Нет.
0: Нет.
1: Нет. Это неправда. Это неправда? Давайте мы смотрим. Да ладно.
0: Вот видишь, ты без команды сразу проиграл. Сразу же, с первого факта.
1: Я столько шел, я ж столько держался.
0: Ты держался почти всю неделю, но ты проиграл.
1: Я же тебе говорю, мне вот все, что связано вот с этими азартными играми, с лотереями, вообще не
0: про. В общем, это правда. В июле 2016 года житель Австралии по имени Джошуа выиграл в лотерею целый курорт на тропическом острове в Микронезии. Это действительно так.
1: Вот человеку повезло-то, а?
0: А тебе нет.
1: Вот человеку повезло,
0: а тебе нет.
1: А мне нет, да? Вся моя удача к нему улетела.
0: Ну что, ты готов? Ты готов?
1: И что делать?
0: Значит, завтра.
1: Завтра.
0: Ты приходишь на эфир.
1: Не надо, сейчас начнем. Не надо, ты подумай хорошо.
0: У меня все уже готово.
1: Все должно быть в рамках приличия, пожалуйста.
0: Да, прилично, то что? Завтра ты приходишь.
1: Еще раз подумай.
0: Завтра.
1: Ты посмотри на меня, я потом тебе не прощу.
0: А я-то что?
1: Я потом...
0: Ты сам сказал, что я готов участвовать в этом. Помощника сегодня у тебя не было. Ты сразу проиграл, значит...
1: Подожди.
0: Что? Какой ты хитрый. Что ты делаешь?
1: Ну давай, включай.
0: Что включай?
1: Ну, говори, то есть.
0: Значит, завтра ты приходишь на эфир. Даже вот не знаю, первый вариант или второй тебе сделать?
1: Ну,
0: может, полегче?
1: Давай, или... камень, ножницы, бумага.
0: Ну ладно, полегче давай, для разогрева. Значит, завтра ты приходишь на эфир во всем фиолетовом.
1: Да ну нафиг!
0: Во всем фиолетовом.
1: Да ну!
0: Во всем.
1: Да ну!
0: Да. Да, да.
1: У меня не вообще...
0: Это, да это уже не мои проблемы. Это ты проиграл, прими поражение. Да это просто, это вообще легкотня. То, что там дальше будет, это вообще...
1: Это миссия невыполнима.
0: Это самое легкое, чтобы ты понимал.
1: Так, ладно, давай-ка мы сейчас на музыку уйдем и поговорим с тобой сейчас за эфиром.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Клабздрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клабздрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, это именно он.
2: Да, 27 августа. Вообще, пересмотреть нужно вам некоторые планы, взглянуть на привычную ситуацию с другой стороны, говорят звезды. Ну а более подробно прямо сейчас узнаем. Овны, сегодня может понадобиться немного снизить темп вам. Желание сделать все быстро и сразу будет сильным, но некоторые вопросы требуют не скорости, а точности.
1: Тельцы, сегодня хороший день для финансовых решений. Можно пересмотреть расходы, составить план будущих покупок или разобраться с вопросами, которые долго откладывались.
2: Близнецам сегодня стоит внимательнее относиться к информации. Возможно, одна новость или сообщение сначала покажутся важнее, чем есть на самом деле.
1: Раки, сегодня на работе не стоит брать на себя роль человека, который всегда сглаживает конфликты. Иногда другим людям необходимо самостоятельно разбираться в своих разногласиях.
2: Львам, сегодня может представиться возможность проявить лидерские качества, но ситуация потребует не громкости, а умения слушать.
1: Девы, сегодня возможна ситуация, когда придется исправлять чужую ошибку. Не превращайте это в личную обиду. Лучше спокойно решите проблему и сделайте выводы на будущее.
2: А вот весам четверг может принести ситуацию выбора. Возможно, придется определить приоритеты между двумя важными направлениями. Не пытайтесь сохранить все варианты сразу.
1: Скорпионы, сегодняшний день отлично подходит для сложных задач, где требуется концентрация и самостоятельность. А после обеда, возможно, тема, связанная с финансами или общими обязательствами.
2: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Возможно, привычный порядок начнет казаться слишком ограничивающим и появится желание попробовать что-то новое. Но вы не обязательно сразу все меняйте вокруг, просто начните с небольшого эксперимента.
1: Козероги, сегодня в работе стоит обратить внимание на отношения с коллегами. Хорошая коммуникация сегодня кажется не менее важной, чем профессиональные навыки.
2: Водолеям сегодня может прийти неожиданная идея. Она может показаться слишком необычной, но именно в ней окажется потенциал для решения старой проблемы.
1: А вот рыбам сегодня на работе хорошо подойдут дела, связанные с творчеством и общением. Вы сможете чувствовать настроение людей и выбирать правильный подход. А также после обеда возможен разговор, который поможет расставить точки над некоторыми вопросами. Как мы выяснили,
2: что?
1: Нашу рыбку Алину сегодня волнует вопрос лотереи.
2: Да.
1: Из всего это все связано с удачей. Она пойдет купит сегодня лотерейный билетик.
2: Да.
1: А вот мне удача сегодня, напомню, не улыбнулась. В утреннем шоу сегодня я проиграла в радио утки.
2: Да.
1: И в качестве, таково было условие игры, что завтра мне придется прийти фиолетовой одежде.
2: Но это не страшно. Звучит абсолютно не страшно. Так что
1: это
2: я
1: тебе
2: думаю, ты справишься с этим.
1: Понятия не имею, как я это сделаю, что я сделаю для этого. Но день покажет. День покажет. Давайте все вместе сегодня сделаем что-нибудь то, что мы, так сказать, не знаем, как это получится, но это все обязательно, да, получится. Каждый к своему вопросу применит это.
2: Ой, хорошего дня вам, улыбайтесь.
1: Хорошего дня, да, всем пока-пока.
2: Пока.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт улицы Верхняя Черепанова. Она пострадала от потока большегрузов, которые ездили по ней во время закрытия моста на Серовском тракте. На восстановление дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было выделено более 80 миллионов рублей. Работать подрядчик «Тагилдорстрой» начал этой весной. Сейчас на улице круглосуточно трудятся две бригады рабочих и техника. Завершить все работы «Тагилдорстрой» планируют в сентябре. Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле отметил свой первый пятилетний юбилей. За это время культурное пространство стало площадкой для творческих проектов, образовательных инициатив и развития местного предпринимательства, пишет агентство новостей «Междустрок». «Самородок» появился в 2021 году при поддержке Евраза. Сегодня здесь работают мастерские резидентов, занимающиеся различными направлениями – от живописи и дизайна до создания цифровых продуктов. В Верхней Пышме начали комплектацию вагонов первого поезда для высокоскоростной магистрали. 9 из 14 готовых кузовов уже переданы на монтаж. Там выполняют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, окна, двери и токоприемники. Боковые окна вклеивают в алюминиевый кузов по специальной технологии. Клеевое соединение снижает шум и гасит вибрации. Ранее это решение использовали на «Ласточках» и «Финистах». Наружные двери нового поезда оснащены усиленным уплотнителем, который обеспечит герметичность на скоростях до 400 км в час и при проходе тоннелей. Искусственный интеллект в школах должен использоваться как помощник педагога, а не как его замена. Такое мнение высказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина в интервью областной газете. По ее словам, нейросети могут брать на себя технические задачи, в частности, технологии, способные расшифровывать аудиозаписи, анализировать активность школьников и выполнять другие вспомогательные функции. За счет этого у педагогов появляется больше времени для непосредственного общения с учениками и наставничества. Работы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Fast Boy со свежей композицией Music Sounds, что переводится как «музыка звучит», и музыка звучит для вас всех, кто добрался наконец-таки на работу, кто включил радио и делает свои дела потихоньку, не торопясь. С вами DJ Подольский, вы на Эко-радио и 10-12 на наших эфирных. Встретимся в этом часе с такими крутыми исполнителями, как Майя Мишель, Сергей Лазарев, Бруно Марс, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. Уже четверг, время летит просто незаметно. Давайте послушаем композицию Deep Sea и насладимся четвергом.
1: Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со

Это все она, осень, та-та-та, вот уже дожди немножко наступают, холодновато, Сергей Лазарев с композицией «Это все она», и не стоит из-за этого грустить. Кстати, я наоборот порой радуюсь пасмурной погоде, она вызывает во мне какое-то поэтическое чувство, сразу какие-то корни Пушкина, Есенина просыпаются во мне, но не знаю у кого как, сейчас на самом деле даже веселее, чем бывает при солнце. А у нас следующая композиция, Bruno Mars, называется она «I Just Might», и она про то, что Bruno Mars бы мог что-то сделать, но пока ему не позволяет какие-либо обстоятельства, узнаем почему прямо сейчас.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с композицией «Силуэт». И сколько же в этом тексте эпитетов, чего столько стоит твоя печаль, похожая на спящую Москву. Мне интересно, Ваня сам пишет себе текста? Если да, то это очень и очень талантливо. А прямо сейчас послушаем композицию «Cat's Eye». Называется она «Animal», про животную энергию. И как раз таки это позволит нам взбодриться и выпустить своего зверя наружу. Всем хорошего дня!

0: Это радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Едем на дачу картошку копать.
4: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
3: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт улицы Верхняя Черепанова. Она пострадала от потока большегрузов, которые ездили по ней во время закрытия моста на Серовском тракте. На восстановление дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» было выделено более 80 миллионов рублей. Работать подрядчик «Тагилдорстрой» начал этой весной. Сейчас на улице круглосуточно трудятся две бригады рабочих и техника. Завершить все работы «Тагилдорстрой» планируют в сентябре. Креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле отметил свой первый пятилетний юбилей. За это время культурное пространство стало площадкой для творческих проектов, образовательных инициатив и развития местного предпринимательства, пишет агентство новостей «Междустрок». «Самородок» появился в 2021 году при поддержке Евраза. Сегодня здесь работают мастерские резидентов, занимающиеся различными направлениями – от живописи и дизайна до создания цифровых продуктов. В Верхней Пышме начали комплектацию вагонов первого поезда для высокоскоростной магистрали. 9 из 14 готовых кузовов уже переданы на монтаж. Там выполняют тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, окна, двери и токоприемники. Боковые окна вклеивают в алюминиевый кузов по специальной технологии. Клеевое соединение снижает шум и гасит вибрации. Ранее это решение использовали на «Ласточках» и «Финистах». Наружные двери нового поезда оснащены усиленным уплотнителем, который обеспечит герметичность на скоростях до 400 км в час и при проходе тоннелей. Искусственный интеллект в школах должен использоваться как помощник педагога, а не как его замена. Такое мнение высказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина в интервью областной газете. По ее словам, нейросети могут брать на себя технические задачи, в частности, технологии, способные расшифровывать аудиозаписи, анализировать активность школьников и выполнять другие вспомогательные функции. За счет этого у педагогов появляется больше времени для непосредственного общения с учениками и наставничества. Работы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Джоэл Кори с композицией Whisper, что переводится как шепот, а порой шепот от любимого человека расслабляет лучше любой медитации. А с вами Эко-радио, музыка, которая расслабляет и дает бодрости, и тот самый диджей, который всегда на взводе, диджей Подольский. Всем привет! У нас 11.11 на эфирных, скорее загадываем желания. Ну, а пока я озвучу, кого мы встретим в этом часе. Holiday Boy, Леша Свик, Юлиана Караулова и множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. И прямо сейчас послушаем коллаборацию от Али Фарбен. Называется она All Right. Давайте же включим ее поскорее.

0: Авторадио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Лёша Свик и Нюша с композицией «Пробуди». И если вы в начало осени хотите пробудить в себе какое-либо оккультуривание или хорошие эмоции, то информация на правах рекламы специально для вас. Легендарная история оживает заново только 1 и 2 сентября в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец» новая экранизация романа Владимира Железникова под названием «Чучело». Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 16+, а справки по телефону 43-56-73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю, номер телефона 43-56-73. Друзья, смотрите хорошее кино, и пусть вас сопровождает впереди только удача, а прямо сейчас мы тоже включим композицию, которая немного мистическая, потому что называется она «Дракула» от Tame Impala. Давайте же прочувствуем вот эту сумрачность, которая за окном, и насладимся ею, а не будем унывать. Давайте!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
4: «Авуар» позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Ремонт улицы Верхней Черепанова в Нижнем Тагиле готов на 90%. Она приняла на себя поток транспорта во время закрытия моста на Серовской трассе, поэтому особенно нуждалась в обновлении. На восстановление по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделили более 80 миллионов рублей. Подрядчик «Тагилдорстрой» зашел на объект весной. Сейчас здесь работают две бригады дорожных строителей. Они устанавливают бортовой камень, готовят под асфальтирование парковки, заезды и остановки. Уже переложили покрытие проезжей части на отрезке от улицы Фрунзе до Серебрянского тракта. В Нижнем Тагиле передали в суд уголовное дело о стрельбе у клуба «Небар». Почти год назад там пострадали несколько человек. Как уточнили информагентство «Всеновости» в пресс-службе Ленинского райсуда, инцидент произошел в ночь на 7 сентября прошлого года. Обвиняемый вместе с супругой прошел в мужской туалет бара. На замечание сотрудников заведения он отреагировал агрессивно. Охране пришлось вывести его на улицу. В этот момент посетитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в людей. Легкие телесные повреждения получили два человека, а вот третьему пострадавшему повезло меньше. Была угроза жизни и здоровью. Агрессор 96-го года рождения задержали и предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия. Дело уже поступило в суд. Участникам процесса предстоит выслушать версии сторон, показания многочисленных свидетелей, изучить записи с камер видеонаблюдения и другие доказательства. Первое слушание назначено на 1 сентября. Екатеринбуржец устроил дебош в кафе быстрого питания «Бургер Кинг» в Нижнем Тагиле, требуя к себе особого отношения. Своенравного посетителя арестовали. Все произошло 24 августа в ресторане «Сити» в торговом центре «Александровский пассаж» на проспекте Ленина. Мужчина пришел туда вечером и остался сильно недоволен. Его возмутило, что напитки в заведении нужно наливать самостоятельно, а готовый заказ забирают у стойки, а не приносят к столику. Буйного посетителя задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. В суде мужчина не признал вину, заявил, что сотрудник ресторана, менеджер смены и прибывшие полицейские сговорились, чтобы оклеветать его. Но эту версию опровергли показания очевидцев и персонала, а также рапорты силовиков. Суд учел, что уральец дебоширит не впервые, арестовал его на 10 суток. Студентки очных отделений вузов и колледжей в Свердловской области после рождения ребенка смогут получать по 30 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки войдет в уральскую демографическую доктрину, основные положения которой опубликовал губернатор Денис Паслер. Выплату планируют предоставить молодым матерям на весь период обучения, либо до достижения ребенком 3 лет. Одновременно вузы и колледжи должны будут предоставлять студенткам возможность перейти на индивидуальный учебный план, чтобы совмещать учебу и уход за ребенком. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 августа на Среднем Урале облачно. Дождь, ветер западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 расширил покрытие на трассе Ачит-Екатеринбург. Дорога является важнейшим отрезком скоростной федеральной магистрали М12 «Восток». Летом инженеры Т2 запустили новые базовые станции вдоль участка дороги в Ачитском городском округе. Технические работы обеспечили расширение покрытия сети и стабильную связь в пути. Ранее в этом году связь оператора также стала лучше на участках трассы на территории Первоуральского и Ревдинского городских округов, в Нижнесергинском районе и в границах ЕКАДа.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Это радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
4: Это вселяет уверенность «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» Осмота Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис.

0: Спокойствие.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

Holy Flame с композицией «Тону». Тонуть можно только в хороших эмоциях и удовольствии. И если вы хотите это сделать в эти выходные, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 18+, справки по телефону 43-56-70. 53, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 43-56-73. Друзья, проводите время с удовольствием. Ну а прямо сейчас послушаем песню от Дипса. Называется она You Were Everything. Специально для Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Басмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Ремонт улицы Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле готов на 90%. Она приняла на себя поток транспорта во время закрытия моста на Серовской трассе, поэтому особенно нуждалась в обновлении. На восстановление по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделили более 80 миллионов рублей. Подрядчик «Тагилдорстрой» зашел на объект весной. Сейчас здесь работают две бригады дорожных строителей. Они устанавливают бортовой камень, готовят под асфальтирование парковки, заезды и остановки. Уже переложили покрытие проезжей части на отрезке от улицы Фрунзе до Серебрянского тракта. В Нижнем Тагиле передали в суд уголовное дело о стрельбе у клуба «Небар». Почти год назад там пострадали несколько человек. Как уточнили информагентство «Все новости» в пресс-службе Ленинского райсуда, инцидент произошел в ночь на 7 сентября прошлого года. Обвиняемый вместе с супругой прошел в мужской туалет бара. На замечание сотрудников заведения он отреагировал агрессивно. Охране пришлось вывести его на улицу. В этот момент посетитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в людей. Легкие телесные повреждения получили два человека, а вот третьему пострадавшему повезло меньше. Была угроза жизни и здоровью. Агрессора 96-го года рождения задержали и предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия. Дело уже поступило в суд. Участникам процесса предстоит выслушать версии сторон, показания многочисленных свидетелей, изучить записи с камер видеонаблюдения и другие доказательства. Первое слушание назначено на 1 сентября. Екатеринбуржец устроил дебош в кафе быстрого питания «Бургер Кинг» в Нижнем Тагиле, требуя к себе особого отношения. Своенравного посетителя арестовали. Все произошло 24 августа в ресторане «Сити» в торговом центре «Александровский пассаж» на проспекте Ленина. Мужчина пришел туда вечером и остался сильно недоволен. Его возмутило, что напитки в заведении нужно наливать самостоятельно, а готовый заказ забирают у стойки, а не приносят к столику. Буйного посетителя задержали, составили протокол о мелком хулиганстве. В суде мужчина не признал вину, заявил, что сотрудник ресторана, менеджер смены и прибывшие полицейские сговорились, чтобы оклеветать его. Но эту версию опровергли показания очевидцев и персонала, а также рапорты силовиков. Суд учел, что уралец дебоширит не впервые, арестовал его на 10 суток. Студентки очных отделений вузов и колледжей в Свердловской области после рождения ребенка смогут получать по 30 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки войдет в Уральскую демографическую доктрину, основные положения которой опубликовал губернатор Денис Паслер. Выплату планируют предоставить молодым матерям на весь период обучения, либо до достижения ребенком 3 лет. Одновременно вузы и колледжи должны будут предоставлять студенткам возможность перейти на индивидуальный учебный план, чтобы совмещать учебу и уход за ребенком. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале облачно с прояснениями, плюс 12, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду,

0: атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 11.
1: Радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: тобой влюблён.
1: Коллаборация от Зиверт в композиции «Давай на самый верх». Свежая композиция, очень философская, очень интересная. И действительно, давайте, друзья, мы с вами отправимся на самый верх, а поможет в этом нам хорошая музыка на Эко-радио. И сопровождать буду вас я, диджей Подольский. Всем привет, друзья, 13.13 на наших эфирных. Загадываем желания, конечно же, как по традиции. Ну и узнаем, кто в этом часе нам встретит. А будут у нас такие исполнители, как Коста Ла Коста, Юлиана Караулова, Эйва Макс, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Dua Lipa Training Season, сезон дождей и сезон тренировок ждет нас в ближайшее время. Давайте же насладимся этим временем.
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Мари Краймбери с композицией «Сегодня мой лучший день», и я вас уверяю, нужно каждый свой день проживать именно так, потому что надо жить здесь сейчас, в моменте. И, кстати, смотря какая погода за окном, сразу возникает мысль, особенно у тех, у кого выходные, не хочется выходить на улицу, а время дома хочется провести с пользой и интересно, то у нас специально в связи с этим есть опрос в группе во ВКонтакте, так и называется «Эко-радио», и узнаваем мы там о том, что какой российский фильм должен увидеть каждый хотя бы раз. И здесь перечислена неоспоримая советская классика в виде «Иронии судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука». Но если добавлять еще сюда именно российский кинематограф конца 90-х, начала нулевых, то Алексей Балабанов просто прекрасный режиссер. Почти все его фильмы знаю и люблю. Ну а мы прямо сейчас послушаем про «Beautiful Places» от Тиесто и ее коллеги.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Лёша Свик, «Не лето», «Мэри Гу» с композицией «Аритмия». Вот такая интересная коллаборация, очень она приятная уху и поднимает настроение, несмотря на свою лиричность. А следующая композиция называется «Call My Name» от Али Фарбена в коллаборации, и переводится это как «Назови мое имя». Давайте же я его назову, и с вами диджей Подольский. Вот такое фирменное у меня приветствие. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Желаю всем хорошего, продуктивного четверга, и пусть у вас все будет замечательно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Ремонт улицы Верхней Черепаново в Нижнем Тагиле готов на 90%. Она приняла на себя поток транспорта во время закрытия моста на Серовской трассе, поэтому особенно нуждалась в обновлении. На восстановление по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделили более 80 миллионов рублей. Подрядчик «Тагилдорстрой» зашел на

0: объект весной. Сейчас здесь работают две бригады дорожных строителей. Они устанавливают бортовой камень, готовят под асфальтирование парковки, заезды и остановки. Уже переложили покрытие проезжей части на отрезке от улицы Фрунзе до Серебрянского тракта. В Нижнем Тагиле передали в суд уголовное дело о стрельбе у клуба «Небар». Почти год назад там пострадали несколько человек. Как уточнили информагентство «Все новости» в пресс-службе Ленинского райсуда, инцидент произошел в ночь на 7 сентября прошлого года. Обвиняемый вместе с супругой прошел в мужской туалет бара. На замечание сотрудников заведения он отреагировал агрессивно, охране пришлось вывести его на улицу. В этот момент посетитель достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в людей. Легкие телесные повреждения получили два человека, а вот третьему пострадавшему повезло меньше. Была угроза жизни и здоровью. Агрессор 96-го года рождения задержали и предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия. Дело уже поступило в суд. Участникам процесса предстоит выслушать версии сторон, показания многочисленных свидетелей, изучить записи с камер видеонаблюдения и другие доказательства. Первое слушание назначено на 1 сентября. Екатеринбуржец устроил дебош в кафе быстрого питания «Бургер Кинг» в Нижнем Тагиле, требуя к себе особого отношения. Своенравного посетителя арестовали. Все произошло 24 августа в ресторане «Сити» в торговом центре «Александровский пассаж» на проспекте Ленина. Мужчина пришел туда вечером и остался сильно недоволен. Его возмутило, что напитки в заведении нужно наливать самостоятельно, а готовый заказ забирают у стойки, а не приносят к столику. Буйного посетителя задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. В суде мужчина не признал вину, заявил, что сотрудник ресторана, менеджер смены и прибывшие полицейские сговорились, чтобы оклеветать его. Но эту версию опровергли показания очевидцев и персонала, а также рапорты силовиков. Суд учел, что уралец дебоширит не впервые, арестовал его на 10 суток. Студентки очных отделений вузов и колледжей в Свердловской области после рождения ребенка смогут получать по 30 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки войдет в Уральскую демографическую доктрину, основные положения которой опубликовал губернатор Денис Паслер. Выплату планируют предоставить молодым матерям на весь период обучения, либо до достижения ребенком 3 лет. Одновременно вузы и колледжи должны будут предоставлять студенткам возможность перейти на индивидуальный учебный план, чтобы совмещать учебу и уход за ребенком. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале 12 градусов, облачно с прояснениями, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 12.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Fast Boys, а свежая композиция Music Sounds, что переводится как «музыка звучит». И, кстати, ребята, бывало у вас такое, что послушал какую-то песню, она настолько заела в голове, что даже и слушать ничего не надо, постоянно она в голове крутится, крутится, и ты думаешь, да когда же уже она перестанет, а не перестает. И, кстати, я слышал, что есть такой лайфхак, что такую песню надо переслушать 10 раз, и тогда она уже сама выйдет из головы. Ну а с вами я, диджей Подольский, вы на Акарадио, 14.11 на наших эфирных, и в этом часе мы послушаем таких исполнителей, как Дима Билан, Алсу, Хьюгел и Holiday Boy, а также множество других крутых исполнителей. Ну а прямо сейчас Бурак Йеттер с композицией Body Talks, «Тело говорит», давайте его послушаем.
1: Акарадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та

0: помнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатир в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают с семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Алсу и Ева Власова с песней «Табу». Поют исполнительницы. Эта тема табу, об этом не говорите, но то, о чем действительно нужно и необходимо сказать, это о том, как прекрасно провести свои выходные. И это я расскажу в информации на правах рекламы. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и кассе кинотеатра. А категория 18+. Справки по телефону 43-56-73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 43-56-73. Проводите выходные с удовольствием, пусть у вас все будет замечательно. А прямо сейчас для хорошего настроения большая коллаборация от Hugo, French Montana, David Guetta и другого исполнителя. Называется она Shine. Давайте послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников.

0: Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ «Сервис».
1: В Клабздрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клабздрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская

приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В перинатальном центре Нижнего Тагила девочка умерла через час после появления на свет. Мать винит во всем медиков, утверждает, что долго ехала скорая, а при родах не была оказана надлежащая помощь. Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии – стечение обстоятельств или врачебная ошибка. Семья обратилась за юридической помощью и заявила в Следственный комитет России. Родители ждут официального заключения с результатами вскрытия. Предварительная причина смерти – бактериальная пневмония. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщили в ведомстве. В Демидовской больнице от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. ЧП произошло на железной дороге в Нижнем Тагиле 26 августа около 16 часов на перегоне между станциями Агломерационная и Северная сошли с рельс два вагона со щебнем. По данным Уральской транспортной прокуратуры, удалось избежать опрокидывания. Надзорное ведомство организовало проверку. Этой веткой пользуется транспортный цех Гороблагодатского рудоуправления Высокогорского ГОКа. Линия не пассажирская, поэтому инцидент не повлиял на движение электричек и других составов. Причины происшествия устанавливаются. В Свердловской области 379 человек госпитализировали с подозрением на заболевание, передающееся клещами. 123 пациента находятся в стационарах с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Еще 256 на клещевой боррелиоз, сообщает региональный Роспотребнадзор. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 67 пострадавших от присасывания клещей. Всего с начала сезона к врачам обратились 17 тысяч покусанных. Это в полтора раза меньше показателя аналогичного отрезка прошлого года. Центр уличного баскетбола открылся в Екатеринбурге. К реконструкции площадки в парке Павлика Морозова приступили после обращения школьника, который любил там играть. Он первым оценил качество покрытия. 5 многодетных семей в Свердловской области получили госнаграды. 2 женщины удостоены звания «Мать-героиня», еще 3 семьи награждены медалями ордена «Родительская слава», вручил награду губернатор Денис Паслер. В следующем году на Среднем Урале запустят новую систему поддержки многодетности – «Уральскую демографическую доктрину». Она предполагает новые суммы регионального маткапитала и выплаты для мам-студенток. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 12 градусов, облачно, с прояснениями, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет плюс 12.

Джоэл Кори со свежей композицией Whisper, что переводится как шепот, и сразу же вспоминается школа, когда на уроках говорят, можно общаться только шепотом, но по итогу меня всегда и везде слышали, потому что я диджей Подольский. Всем привет, друзья, Нижний Тагил, Качканар, салют, уже 15.11 на наших эфирных, четверг, близятся выходные, с чем... Я могу вас поздравить только. Ну и в этом часе мы услышимся с такими исполнителями, как Зиверт, Артик Асти, Эйбен, Женя Трофимов, ну и множество других замечательных композиторов и исполнителей заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Holy Moly, Talk to you later. Давайте же узнаем, о чем говорит Holy Moly.

0: оставленное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: крепче, ближе, мам, поближе, без остатка.
1: Экорадио. Реклама.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2000.

0: 26 год.
1: Авор позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Пинау с композицией «Ту Каразон», или же с перевода на испанский, с испанского на русский, переводится как «Твое сердце». И твое сердце точно будет очень и очень довольно, если ты 1 и 2 сентября проведешь замечательно. А для этого у меня есть информация на правах рекламы. Легендарная история оживает заново. Только 1 и 2 сентября в 16:00 в кинотеатре «Каразон».

Красногвардеец, новая экранизация романа Владимира Железникова под названием «Чучело». Билеты на сайте и кассе кинотеатра, категория 16+, а справки по телефону 43-56-73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 46-56-73. Друзья, проведите время замечательно, а пока потанцуем под модный поп от Артик и Асти. Всем приятного настроения!

словно поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечных верениц следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пускай мне тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: нравится.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. «Венеция», Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
7: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Артемас, великолепная композиция I like the way you kiss me, или же мне нравится, когда ты меня целуешь. И я, диджей Подольский, передаю вам всем воздушный поцелуй. Услышимся завтра, уже в пятницу получается. Давайте, до завтра. А впереди Клава Кока и Нилетто с песней Краш.
1: Это радио.

0: радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В перинатальном центре Нижнего Тагила девочка умерла через час после появления на свет. Мать винит во всем медиков, утверждает, что долго ехала скорая, а при родах не была оказана надлежащая помощь. Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии – стечение обстоятельств или врачебная ошибка. Семья обратилась за юридической помощью и заявила в Следственный комитет России. Родители ждут официального заключения с результатами вскрытия. Предварительная причина смерти – бактериальная пневмония. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщили в ведомстве. В Демидовской больнице от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. ЧП произошло на железной дороге в Нижнем Тагиле 26 августа около 16 часов. На перегоне между станциями Агломерационная и Северная сошли с рельс два вагона со щебнем. По данным Уральской транспортной прокуратуры, удалось избежать опрокидывания. Надзорное ведомство организовало проверку. Этой веткой пользуется транспортный цех Гороблагодатского рудоуправления Высокогорского ГОКа. Линия не пассажирская, поэтому инцидент не повлиял на движение электричек и других составов. Причины происшествия устанавливаются. В Свердловской области 379 человек госпитализировали с подозрением на заболевание, передающееся клещами. 123 пациента находятся в стационарах с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, еще 256 на клещевой боррелиоз, сообщает региональный Роспотребнадзор. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 67 пострадавших от

0: присасывание клещей. Всего с начала сезона к врачам обратились 17 тысяч покусанных. Это в полтора раза меньше показателя аналогичного отрезка прошлого года. Центр уличного баскетбола открылся в Екатеринбурге. К реконструкции площадки в парке Павлика Морозова приступили после обращения школьника, который любил там играть. Он первым оценил качество покрытия. 5 многодетных семей в Свердловской области получили госнаграды. 2 женщины удостоены звания «Мать-героиня», еще 3 семьи награждены медалями ордена «Родительская слава», вручил награду губернатор Денис Паслер. В следующем году на Среднем Урале запустят новую систему поддержки многодетности – «Уральскую демографическую доктрину». Она предполагает новые суммы регионального маткапитала и выплаты для мам-студенток. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 августа на среднем Урале облачно. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день». В кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра. Категория 18+. Справки по телефону 43 56 73 Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: нежность моя.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
4: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
3: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
5: Лето прекрасно, но самые удачные покупки всегда совершают заранее. В магазине «Венеция» большое поступление новых коллекций «Осень-зима» от лучших производителей Италии и Германии. Премиальная одежда, обувь, сумки и аксессуары, которые будут радовать вас весь сезон. Пока за окном солнце, выберите свой идеальный осенний образ без спешки. Венеция, Нижний Тагил, проспект Ленина, 32.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В перинатальном центре Нижнего Тагила девочка умерла через час после появления на свет. Мать винит во всем медиков, утверждает, что долго ехала скорая, а при родах не была оказана надлежащая помощь. Возбуждено уголовное дело, следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии – стечение обстоятельств или врачебная ошибка. Семья обратилась за юридической помощью и заявила в Следственный комитет России. Родители ждут официального заключения с результатами вскрытия. Предварительная причина смерти – бактериальная пневмония. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Глава следкома Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании, сообщили в ведомстве. В Демидовской больнице от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. ЧП произошло на железной дороге в Нижнем Тагиле 26 августа около 16 часов на перегоне между станциями Агломерационная и Северная сошли с рельс два вагона со щебнем. По данным Уральской транспортной прокуратуры, удалось избежать опрокидывания. Надзорное ведомство организовало проверку. Этой веткой пользуется транспортный цех Гороблагодатского рудоуправления Высокогорского ГОКа. Линия не пассажирская, поэтому инцидент не повлиял на движение электричек и других составов. Причины происшествия устанавливаются. В Свердловской области 379 человек госпитализировали с подозрением на заболевание, передающееся клещами. 123 пациента находятся в стационарах с подозрением на клещевой вирусный энцефалит. Еще 256 на клещевой боррелиоз, сообщает региональный Роспотребнадзор. За минувшую неделю в регионе зарегистрировано 67 пострадавших от присасывания клещей. Всего с начала сезона к врачам обратились 17 тысяч покусанных. Это в полтора раза меньше показателя аналогичного отрезка прошлого года. Центр уличного баскетбола открылся в Екатеринбурге. К реконструкции площадки в парке Павлика Морозова приступили после обращения школьника, который любил там играть. Он первым оценил качество покрытия. 5 многодетных семей в Свердловской области получили госнаграды. 2 женщины удостоены звания «Мать-героиня», еще 3 семьи награждены медалями ордена «Родительская слава», вручил награду губернатор Денис Паслер. В следующем году на Среднем Урале запустят новую систему.

0: программу поддержки многодетности «Уральскую демографическую доктрину». Она предполагает новые суммы регионального маткапитала и выплаты для мам-студенток. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 августа на Среднем Урале облачно. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

храним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Авторадио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
5: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современные дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта» седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования граждан РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей-акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ура!
6: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилов» и не оферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 18 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евроскагок внедрил цифровую систему технического обслуживания карьерных самосвалов «БелАЗ». Проект охватил весь парк из 57 машин и позволил автоматизировать передачу данных между учетными платформами, формируя график ремонтов с точностью до дня и существенно сокращая долю ручного труда при планировании, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Самосвалы эксплуатируются без выезда на стационарные посты, поэтому все работы проводятся непосредственно на месте с доставкой бригад, инструмента, расходных материалов и запчастей. Точные даты ремонтов и потребность в материалах рассчитываются автоматически. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы уже есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. По итогам текущего отчетного периода объем отгрузок топлива в Свердловскую область оказался не ниже показателя предыдущей недели. Региональные власти заявляют, что мониторинг запасов и поставок продолжается в еженедельном режиме. Жителю Свердловской области придется откладывать всю зарплату чуть более 12 лет, чтобы накопить на небольшую студию в Москве. Регион занял 25-е место в рейтинге доступности столичной недвижимости, составленном федеральным порталом «Мир квартир». В расчетах использовали средние региональные зарплаты и стоимость жилья в столице. При этом предполагается, что человек вообще не тратит заработанные деньги на еду, жилье, транспорт и другие расходы. Еще недавно столбики термометров показывали плюс 27, а уже 28 августа днем ожидается не выше плюс 14, а по ночам около нуля. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шапаренко рассказала, что по ночам температура может действительно опускаться до нулевых значений, будет облачно, возможны дожди. Первые дни сентября также ожидаются холодными, но потом начнется потепление. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 августа на Среднем Урале облачно. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
5: Ура!
6: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловский неофер». Указана минимальная цена на велосипед X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Ура!
5: За финалем лето с жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комп

0: Выгодной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловка» не оферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: на вираже.
1: Экорадио. Реклама.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евроскагок внедрил цифровую систему технического обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ. Проект охватил весь парк из 57 машин и позволил автоматизировать передачу данных между учетными платформами, формируя график ремонтов с точностью до дня и существенно сокращая долю ручного труда при планировании, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Самосвалы эксплуатируются без выезда на стационарные посты, поэтому все работы проводятся непосредственно на месте с доставкой бригад, инструмента, расходных материалов и запчастей. Точные даты ремонтов и потребность в материалах рассчитываются автоматически. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы уже есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. По итогам текущего отчетного периода объем отгрузок топлива в Свердловской области оказался не ниже показателя предыдущей недели. Региональные власти заявляют, что мониторинг запасов и поставок продолжается в еженедельном режиме. Жителю Свердловской области придется откладывать всю зарплату чуть более 12 лет, чтобы накопить на небольшую студию в Москве. Регион занял 25-е место в рейтинге доступности столичной недвижимости, составленном федеральным порталом «Мир квартир». В расчетах использовали средние региональные зарплаты и стоимость жилья в столице. При этом предполагается, что человек вообще не тратит заработанные деньги на еду, жилье, транспорт и другие расходы. Еще недавно столбики термометров показывали плюс 27, а уже 28 августа днем ожидается не выше плюс 14, а по ночам около нуля. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шапаренко рассказала, что по ночам температура может действительно опускаться до нулевых значений. Будет облачно, возможны дожди. Первые дни сентября также ожидаются холодными, но потом начнется потепление. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 августа на Среднем Урале облачно. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Клабздрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клабздрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет.
3: Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Эко-радио. Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. Looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: На Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евроскагок внедрил цифровую систему технического обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ. Проект охватил весь парк из 57 машин и позволил автоматизировать передачу данных между учетными платформами, формируя график ремонтов с точностью до дня и существенно сокращая долю ручного труда при планировании, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Самосвалы эксплуатируются без выезда на стационарные посты, поэтому все работы проводятся непосредственно на месте с доставкой бригад, инструмента, расходных материалов и запчастей. Точные даты ремонтов и потребность в материалах рассчитываются автоматически. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы уже есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. По итогам текущего отчетного периода объем отгрузок топлива в Свердловской области оказался не ниже показателя предыдущей недели. Региональные власти заявляют, что мониторинг запасов и поставок продолжается в еженедельном режиме. Жителю Свердловской области придется откладывать всю зарплату чуть более 12 лет, чтобы накопить на небольшую студию в Москве. Регион занял 25-е место в рейтинге доступности столичной недвижимости, составленном федеральным порталом «Мир квартир». В расчетах использовали средние региональные зарплаты и стоимость жилья в столице. При этом предполагается, что человек вообще не тратит заработанные деньги на еду, жилье, транспорт и другие расходы. Еще недавно столбики термометров показывали плюс 27, а уже 28 августа днем ожидается не выше плюс 14, а по ночам около нуля. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шапаренко рассказала, что по ночам температура может действительно опускаться до нулевых значений. Будет облачно, возможны дожди. Первые дни сентября также ожидаются холодными, но потом начнется потепление. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 августа на Среднем Урале облачно. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр. Температура воздуха в течение дня от 7 до 11 градусов тепла.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке, только знаешь не собрать

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам.

0: 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?

0: планеты. Мир, где классические хиты звучат иначе.
1: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
2: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
3: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. Заключительный кибернетический эфир лета 2026-го открывают Сергей Стендаль и Адам Дуцей, он же Седу, и композиция «Castaway».

Нотего, Катар и Иван Свиридов, Жан де Саар объединили творческие усилия в треке «Дождь» для российского издательства «Север».

и Second Sign и Владимир Фонарев записали два новых трека для издательства RKB Рубена Карапетяна. Сейчас мы слушаем In Between Dreams в перерыве между снами или мечтами.

Laptop Party – проект трех продюсеров из Лондона и Москвы. Это Адам Паркинсон, Ник Лобанов и Энди Уэйк. И они никогда не собирались в одной студии. Вся музыка родилась на созвонах.

Новый трек называется That's Good, That's Bad. И на GitHub ребята собрали мини-игру. В честь премьеры слушатель ловит хорошие либо плохие биты и собирает свою версию мелодии.

Максим Лязгин даже не намекает, а прямо говорит, что летом 2026-го ему удалось сделать в музыке действительно много. Максим делал премьеры практически каждую неделю и все выходные проводил за диджейским пультом на фестивалях, в клубах, барах и других местах, где он просвещал и развлекал публику разной электроникой. Этот новый трек называется «Действуй сейчас» — «Do it now» для издательства Hive Label.

Валерий Валерденбит и композиция Coast. Недавняя премьера в каталоге Akbal Music Editions Робби Акбаля.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Когда стоишь в очереди или в пробке и конца края не видно, начинаешь

0: размышлять о самых странных вещах. Те самые мысли при температуре 37,1. Например, есть бензин. Бензин возит бензовоз. А водитель бензовоза тогда кто? Бензовозовоз? И как это вообще называется, когда слово наматывается само на себя? И пока разбираешься, нога начинает дергаться рефлексивно в сторону газа. В теле заводится энергия того самого бензовоза КРАЗ из легендарного клипа «Нас не догонят». Снег, трасса, цистерна, никто никого не догоняет, всем плевать, куда едем, но в моменте эффектно. И ритм у этого воспоминания, кстати, вполне себе драм-н-бейсовый. И это не только мое ощущение. Журнал Афиша еще в 10-м так эту песню и записал. Истерический подростковый драм-н-бейс. Но мы о другом, но не менее истеричном. 19 августа московский лейбл «Русский космос» выпустил сингл «Шрансоид». Лейбл работает под разделением «Космос Мьюзик» с 18-го, номер релиза в каталоге уже 52-й, и половина имени на обложке совсем новая. Да, Techno Ace. Кажется, что дебют ни города, ни биографии, ни одной прежней записи в поиске. Но вот вторая половинка, более знакомая, Black PR, появился в 19-м на сборнике «Супернова» с пародией на слезливый вокальный драм-н-бейс. Дальше были «Кружатся диски», «Качает драмчик», «Сила драма», ну, по дороге неофициальные ремиксы. Уже что-то такое истеричное. А название, видимо, склеено из «Шранца» франкфуртского техно 90-х и родного суффикса «Оид». Видимо, это человек такой, который как раз давит на педаль. А внутри композиции все едет быстро, правда, с небольшими перекурами. Помимо ожидаемого музыкального сопровождения, особенно иронично поставлена работа с кусочками вокала. Они вылетают обрывками, как реплики из соседней машины с опущенным стеклом. Особо никакой драматургии, набора высоты, просто с первой секунды завели разговор и проверяем свою позицию в очереди. Послушаем «Шрансоид» от Da Techno Ice и Black PR. И, кстати, насчет того бензовоза. В клипе он ехал пустым, его тянул тягач. Значит, тягач и был бензовозовозом. А тот, кто вел тягач, тягачеводом... Короче, считайте сами, я запутался, а то пока мы тут галлюцинировали, уже и бензинчик подвезли.
1: Водитель, который везет бензовоз, называется...

спасибо лаборатории русской кибернетики за гиперподвижную премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с новой версией одной из наиболее узнаваемых хаос-композиций, по крайней мере, мелодий-то точно. Это «Путь солнца». Трек для издательства Interplay переосмыслили Дмитрий Медиатор и

Deep Active Sound и Эндемика, если мы правильно понимаем, это разные творческие стороны одного человека. Композиция Dryads для лейбла Introverse Audio.

Михаил «Диджей Миллер». Более 20 лет гастролирующий не только по России и странам СНГ, но и дальнему зарубежью. Хорошо известен многим слушателям не только как «Диджей Миллер», но и по более новому проекту «Гоголь». Сейчас мы послушаем инструментальную версию его трека «Run Away», и вы без труда поймете, откуда эти параллели с «Беги от меня».

Издательство bootlegclub.com представляет Extended Play от Джамы. Треки объединены под заголовком Have Fun Again. Снова развлекаться, снова веселиться, снова получать удовольствие. Именно эта работа называется Trip. И добавлю, что я с большим удовольствием послушал весь EP, потому что там много из истории и современности электронной музыки.

Одни из наиболее востребованных артистов издательства Myth of Nyx. Это дуэт Volak объединяется с артистом Hackathone. Премьера называется Rhythm Has Control. Все под контролем ритма.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Когда на расстоянии со мной меньше фута, это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Сегодня портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.